сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россияне стали дольше искать работу. Согласно данным Росстата за июль, которые приводят «Известия», почти 13,5% соискателей не могли трудоустроиться больше года. Годом ранее таковых было менее 10%. В материале отмечается, что при сохраняющемся дефиците кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях конкуренция за многие офисные вакансии усиливается. Дольше всех, согласно статистике, работу ищут представители молодежи и люди предпенсионного возраста. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в октябре. По прогнозу гидрометцентра, который приводит РИА Новости, в северо-западном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии температура ожидается на 1 градус выше нормы. На остальной территории страны температура будет в пределах нормы. Количество осадков на большей части России также ожидается в пределах многолетних значений, однако больше нормы осадков выпадет в Карелии, Республике Коми, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Добавлю, ранее в гидрометцентре рассказали, что в Москве октябрь будет на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы. Для бесплатных беговых центров, которые создает Всероссийская федерация легкой атлетики, подготовят программу тренировок. Как пишет ТАСС, об этом сообщил бывший капитан сборной России по футболу, наставник беговых центров Алексей Смертин. Отмечается, что сейчас в стране уже 4 таких центра, всего их откроют больше 20. Там будут раздевалки, душевые, залы для тренировок, зона отдыха и питания, а на прилегающей территории предусмотрено создание беговых дорожек со специальным прорезиненным покрытием. В России рассчитали индекс сельди под шубой. Согласно данным Рыбного союза, стоимость порции такого салата на 4 человек в августе составила 221 рубль. За год селедка под шубой стала дороже на 4%. Отмечается, что в расчет вошли продукты для классического салата – филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. У инспектора нет юридической возможности запретить движение уставшему водителю, он может только порекомендовать отдых для безопасности. Об этом в беседе с РТ рассказали эксперты. По их словам, отстранение от управления как мера воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности машины и в случае некоторых административных правонарушений. Если опьянение не подтвердится и водитель просто уставший, то он сможет продолжить движение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Трамп поддерживает инициативу смягчения санкций против России. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых, несколько месяцев назад эту идею американскому президенту представил его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул. Его предложение предусматривает ослабление ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных. Отмечается, что Коул уже применял такую стратегию в отношении Белоруссии, однако она может вызвать возмущение не только в Европе, но и среди союзников Трампа в американском Конгрессе. Объем выданной ипотеки в августе по сравнению с июлем вырос на 15%. Такие данные приводит Дом РФ, отмечая, что основной прирост обеспечили кредиты с господдержкой. Напомню, ранее стало известно, что с 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. В зависимости от количества детей будет действовать разная ставка и разная максимальная сумма кредита. Ипотеку смогут получить семьи, в которых на момент заключения договора хотя бы один ребенок не достиг 7 лет. Чем больше детей, тем меньше будет ставка. Программы родительского контроля, которые устанавливают на телефон ребенка, лучше называть средствами родительской заботы, чтобы сделать акцент не на ограничениях, а на внимании родителей к безопасности детей. Как пишет РИА Новости, такое мнение выразила директор Департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Екатерина Ларина. Она отметила, что подросткам может быть неприятно воспринимать установленную на телефоне программу как средство контроля со стороны родителей, и если название изменится, восприятие будет более положительным. МВД предлагает усилить контроль за автошколами с дистанционным обучением. Согласно проекту приказа министерства, школы должны будут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории, а ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Напомню, в этом году вступила в силу обновленная программа обучения водителей. Она, среди прочего, разрешает автошколам преподавать теорию дистанционно.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше 1 000 000 рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Напомню, выборы в Думу прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Председателем Госдумы выдвинут Вячеслав Володин, который занимает эту должность с 2016 года.
0: Мир.
1: Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса.
0: Транспорт.
1: Отечественный кроссовер Tenet T4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Экоиспорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чулкова.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше миллиона рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Напомню, выборы в Думу прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Председателем Госдумы выдвинут Вячеслав Володин, который занимает эту должность с 2016 года.
2: Мир.
1: Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса.
2: Транспорт.
1: Отечественный кроссовер Тенет Т4Л получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Экоспорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Новые ограничения на вывоз наличных денег из России вступили в силу. Президентским указом запрещено вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение касается физических лиц. Если сумма превысит лимит, таможня изымет все, что превышает лимит в 1 миллион рублей. Для юридических лиц и предпринимателей запрещено вывозить наличные рубли в перечисленные страны в любом объеме.
0: Футбол.
1: Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Игра прошла в Казани на стадионе Акбарс-Арена. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин. Для нашей команды это первая победа в осеннем цикле товарищеских матчей. Следующая игра с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге.
0: Туризм.
1: Испания повысила визовый сбор для россиян на 1500 рублей. Теперь сбор составляет 8840 рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги визового центра чуть менее 1500. Причиной повышения испанская сторона назвала изменение курса евро к рублю. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Испания выдала российским гражданам свыше 120 тысяч виз. Это третий результат после Италии и Франции.
0: Мир.
1: Дожди в японском Токио установили исторический рекорд. Они идут 34 дня подряд. Это самая длинная серия осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Японии. За сентябрь в центре Токио выпало свыше 620 миллиметров осадков, почти втрое больше нормы. Причиной продолжительных дождей синоптики называют малоподвижный осенний фронт и тайфуны. Дожди в Токио продолжаются. А минувшей ночью сильными осадками во Владивостоке подтопило ряд улиц.
0: Дороги.
1: Фирменный поезд «Россия» сообщение «Москва-Владивосток» отмечает 60-летие. Первый рейс состав совершил в 1966 году. Маршрут проходит через 20 регионов и тянется почти на 9300 километров. Это самый длинный в мире железнодорожный маршрут в границах одного государства. Дорога занимает чуть менее 7 суток. Самым молодым пассажиром поезда «Москва-Владивосток» стал ребенок, появившийся на свет прямо в пути. В честь юбилея поезда «Россия» на вокзале Владивостока проходят праздничные мероприятия. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Новые ограничения на вывоз наличных денег из России вступили в силу. Президентским указом запрещено вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны.

0: Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение касается физических лиц. Если сумма превысит лимит, таможня изымет все, что превышает лимит в 1 000 000 рублей. Для юридических лиц и предпринимателей запрещено вывозить наличные рубли в перечисленные страны в любом объеме.
1: Футбол.
0: Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Игра прошла в Казани на стадионе Акбарс-Арена. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин. Для нашей команды это первая победа в осеннем цикле товарищеских матчей. Следующая игра с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге.
1: Туризм.
0: Испания повысила визовый сбор для россиян на 1500 рублей. Теперь сбор составляет 8840 рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги визового центра чуть менее 1500. Причиной повышения испанская сторона назвала изменение курса евро к рублю. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Испания выдала российским гражданам свыше 120 тысяч виз. Это третий результат после Италии и Франции.
1: Мир.
0: Дожди в японском Токио установили исторический рекорд. Они идут 34 дня подряд. Это самая длинная серия осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Японии. За сентябрь в центре Токио выпало свыше 620 миллиметров осадков, почти втрое больше нормы. Причиной продолжительных дождей синоптики называют малоподвижный осенний фронт и тайфуны. Дожди в Токио продолжаются. А минувшей ночью сильными осадками во Владивостоке подтопило ряд улиц.
1: Дороги.
0: Фирменный поезд «Россия» сообщение «Москва-Владивосток» отмечает 60-летие. Первый рейс состав совершил в 1966 году. Маршрут проходит через 20 регионов и тянется почти на 9300 километров. Это самый длинный в мире железнодорожный маршрут в границах одного государства. Дорога занимает чуть менее 7 суток. Самым молодым пассажиром поезда «Москва-Владивосток» стал ребенок, появившийся на свет прямо в пути. В честь юбилея поезда «Россия» на вокзале Владивостока проходят праздничные мероприятия. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чуйкина.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Госдума 9-го созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается так быстро, через 10 дней после выборов. В повестке дня избрание председателя Госдумы, его заместителей и глав комитетов. В этом созыве Госдумы сформируют 34 комитета и 4 постоянных комиссии, на 2 комитета больше, чем ранее. Уже 1 октября заседание проведет Совет Думы, после чего депутаты начнут рассматривать законопроекты. Роскосмос завершил открытый набор в отряд космонавтов. Это уже 5-я по счету акция. Впервые заявки принимали через портал госуслуг, а для анализа данных кандидатов использовали искусственный интеллект. Всего о желании полететь в космос заявили 12 тысяч человек. 350 из них уже прошли первичный отбор. Планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов. Хоккей. За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Впервые регулярный чемпионат расширен до 84 матчей. Сезон открыл действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Херрикейн с матчем с Флоридой. За Каролину выступает русский хоккеист Петр Кочетков. Что касается легенд отечественного хоккея, играющих в НХЛ, 21 сезон начинает Евгений Малкин в Питтсбурге. У Александра Овечкина из Вашингтона это 22 сезон. С учетом плей-офф у него 1006 голов. До абсолютного рекорда Уэйна Грецки Овечкину остается забросить 10 шайб. Дороги. Во Франции зафиксировали рекордное для страны превышение скорости. Водитель Porsche промчался по трассе А40 со скоростью 312 км в час. Водитель оказался швейцарцем, ему аннулировали права, машину изъяли и отправили на штрафстоянку. После поправки на погрешность прибора в протоколе зафиксировали итоговое превышение скорости на 170 км. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: готовил, Вилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Госдума 9-го созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается так быстро, через 10 дней после выборов. В повестке дня избрание председателя Госдумы, его заместителей и глав комитетов. В этом созыве Госдумы сформируют 34 комитета и 4 постоянных комиссии, на 2 комитета больше, чем ранее. Уже 1 октября заседание проведет Совет Думы, после чего депутаты начнут рассматривать законопроекты. Роскосмос завершил открытый набор в отряд космонавтов. Это уже 5-я по счету акция. Впервые заявки принимали через портал госуслуг, а для анализа данных кандидатов использовали искусственный интеллект. Всего о желании полететь в космос заявили 12 тысяч человек. 350 из них уже прошли первичный отбор. Планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов. Хоккей. За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Впервые регулярный чемпионат расширен до 84 матчей. Сезон открыл действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Херрикейнс матчем с Флоридой. За Каролину выступает русский хоккеист Петр Кочетков. Что касается легенд отечественного хоккея, играющих в НХЛ, 21 сезон начинает Евгений Малкин в Питтсбурге. У Александра Овечкина из Вашингтона это 22 сезон. С учетом плей-офф у него 1006 голов. До абсолютного рекорда Уэйна Грецки Овечкину остается забросить 10 шайб. Дороги. Во Франции зафиксировали рекордное для страны превышение скорости. Водитель Porsche промчался по трассе А40 со скоростью 312 км в час. Водитель оказался швейцарцем, ему аннулировали права, машину изъяли и отправили на штрафстоянку. После поправки на погрешность прибора в протоколе зафиксировали итоговое превышение скорости на 170 км. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны.

0: Рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Новые ограничения на вывоз наличных денег из России вступили в силу. Президентским указом запрещено вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение касается физических лиц. Если сумма превысит лимит, таможня изымет все, что превышает лимит в 1 000 000 рублей. Для юридических лиц и предпринимателей запрещено вывозить наличные рубли в перечисленные страны в любом объеме.
0: Футбол.
1: Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Игра прошла в Казани на стадионе Акбарс-Арена. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин. Для нашей команды это первая победа в осеннем цикле товарищеских матчей. Следующая игра с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге.
0: Туризм.
1: Испания повысила визовый сбор для россиян на 1500 рублей. Теперь сбор составляет 8840 рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги визового центра чуть менее 1500. Причиной повышения испанская сторона назвала изменение курса евро к рублю. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Испания выдала российским гражданам свыше 120 тысяч виз. Это третий результат после Италии и Франции.
0: Мир.
1: Дожди в японском Токио установили исторический рекорд. Они идут 34 дня подряд. Это самая длинная серия осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Японии. За сентябрь в центре Токио выпало свыше 620 миллиметров осадков, почти втрое больше нормы. Причиной продолжительных дождей синоптики называют малоподвижный осенний фронт и тайфуны. Дожди в Токио продолжаются. А минувшей ночью сильными осадками во Владивостоке подтопило ряд улиц.

0: Фирменный поезд «Россия» сообщение «Москва-Владивосток» отмечает 60-летие. Первый рейс состав совершил в 1966 году. Маршрут проходит через 20 регионов и тянется почти на 9300 километров. Это самый длинный в мире железнодорожный маршрут в границах одного государства. Дорога занимает чуть менее 7 суток. Самым молодым пассажиром поезда «Москва-Владивосток» стал ребенок, появившийся на свет прямо в пути. В честь юбилея поезда «Россия» на вокзале Владивостока проходят праздничные мероприятия. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Новые ограничения на вывоз наличных денег из России вступили в силу. Президентским указом запрещено вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение касается физических лиц. Если сумма превысит лимит, таможня изымет все, что превышает лимит в миллион рублей. Для юридических лиц и предпринимателей запрещено вывозить наличные рубли в перечисленные страны в любом объеме.
0: Футбол.
1: Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Игра прошла в Казани на стадионе Акбарс-Арена. Оба гола забил капитан сборной Александр Головин. Для нашей команды это первая победа в осеннем цикле товарищеских матчей. Следующая игра с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге.
0: Туризм.
1: Испания повысила визовый сбор для россиян на 1500 рублей. Теперь сбор составляет 8840 рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги визового центра чуть менее 1500. Причиной повышения испанская сторона назвала изменение курса евро к рублю. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Испания выдала российским гражданам свыше 120 тысяч виз. Это третий результат после Италии и Франции.
0: Мир.
1: Дожди в японском Токио установили исторический рекорд. Они идут 34 дня подряд. Это самая длинная серия осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Японии. За сентябрь в центре Токио выпало свыше 620 миллиметров осадков, почти втрое больше нормы. Причиной продолжительных дождей синоптики называют малоподвижный осенний фронт и тайфуны. Дожди в Токио продолжаются. А минувшей ночью сильными осадками во Владивостоке подтопило ряд улиц.
0: Дороги.
1: Фирменный поезд «Россия» сообщение «Москва-Владивосток» отмечает 60-летие. Первый рейс состав совершил в 1966 году. Маршрут проходит через 20 регионов и тянется почти на 9300 километров. Это самый длинный в мире железнодорожный маршрут в границах одного государства. Дорога занимает чуть менее 7 суток. Самым молодым пассажиром поезда «Москва-Владивосток» стал ребенок, появившийся на свет прямо в пути. В честь юбилея поезда «Россия» на вокзале Владивостока проходят праздничные мероприятия. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами,

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Госдума 9-го созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается так быстро, через 10 дней после выборов. В повестке дня избрание председателя Госдумы, его заместителей и глав комитетов. В этом созыве Госдумы сформируют 34 комитета и 4 постоянных комиссии, на 2 комитета больше, чем ранее. Уже 1 октября заседание проведет Совет Думы, после чего депутаты начнут рассматривать законопроекты. Роскосмос завершил открытый набор в отряд космонавтов. Это уже 5-я по счету акция. Впервые заявки принимали через портал госуслуг, а для анализа данных кандидатов использовали искусственный интеллект. Всего о желании полететь в космос заявили 12 тысяч человек. 350 из них уже прошли первичный отбор. Планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов. Хоккей. За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Впервые регулярный чемпионат расширен до 84 матчей. Сезон открыл действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Херрикейнс матчем с Флоридой. За Каролину выступает русский хоккеист Петр Кочетков. Что касается легенд отечественного хоккея, играющих в НХЛ, 21 сезон начинает Евгений Малкин в Питтсбурге. У Александра Овечкина из Вашингтона это 22 сезон. С учетом плей-офф у него 1006 голов. До абсолютного рекорда Уэйна Грецки Овечкину остается забросить 10 шайб. Дороги. Во Франции зафиксировали рекордное для страны превышение скорости. Водитель Porsche промчался по трассе А40 со скоростью 312 км в час. Водитель оказался швейцарцем, ему аннулировали права, машину изъяли и отправили на штрафстоянку. После поправки на погрешность прибора в протоколе зафиксировали итоговое превышение скорости на 170 км. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Czy hop, kto na nowinkawa? Kto na nowinkawa? Ну! Кто на новинкава?
1: Дорожное радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Госдума 9-го созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается так быстро, через 10 дней после выборов. В повестке дня избрание председателя Госдумы, его заместителей и глав комитетов. В этом созыве Госдумы сформируют 34 комитета и 4 постоянных комиссии, на 2 комитета больше, чем ранее. Уже 1 октября заседание проведет Совет Думы, после чего депутаты начнут рассматривать законопроекты. Роскосмос завершил открытый набор в отряд космонавтов. Это уже 5-я по счету акция. Впервые заявки принимали через портал госуслуг, а для анализа данных кандидатов использовали искусственный интеллект. Всего о желании полететь в космос заявили 12 тысяч человек. 350 из них уже прошли первичный отбор. Планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов. Хоккей. За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Впервые регулярный чемпионат расширен до 84 матчей. Сезон открыл действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Херрикейнс матчем с Флоридой. За Каролину выступает русский хоккеист Петр Кочетков. Что касается легенд отечественного хоккея, играющих в НХЛ, 21 сезон начинает Евгений Малкин в Питтсбурге. У Александра Овечкина из Вашингтона это 22 сезон. С учетом плей-офф у него 1006 голов. До абсолютного рекорда Уэйна Грецки Овечкину остается забросить 10 шайб. Дороги. Во Франции зафиксировали рекордное для страны превышение скорости. Водитель Porsche промчался по трассе А40 со скоростью 312 км в час. Водитель оказался швейцарцем, ему аннулировали права, машину изъяли и отправили на штрафстоянку. После поправки на погрешность прибора в протоколе зафиксировали итоговое превышение скорости на 170 км. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автомобиль.

0: Срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф АС-10. Поставь новый автограф.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Новые технологии.
2: На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Для заполнения понадобятся паспортные данные, сведения о недвижимости и находящихся в собственности автомашинах. Второй супруг заполняет свою часть собственного аккаунта. Сервис находится в разделе «Обращение к нотариусу» и пока работает в тестовом режиме. Итоговый текст договора все равно подготовит нотариус. Он проверит документы, разъяснит последствия и проследит, чтобы условия не нарушали законов. Проект брачного договора на госуслугах – это лишь черновик, который поможет сэкономить время на приеме.
3: Россия.
2: В Крыму завершилась спасательная операция в Красной пещере. Четверо туристов, трое мужчин и женщина, оказались заблокированы из-за подъема воды после сильных ливней. Туристическая группа отправилась в спелеологическую экспедицию самостоятельно и перестала выходить на связь 28 сентября. В пещеру спустились две группы спасателей. Одна столкнулась с обвалом, вторая смогла найти пропавших людей в удовлетворительном состоянии. Их уже эвакуировали. Напомню, Красная пещера или Кизил-Каба – это крупнейшая пещерная система Крымского полуострова и одна из самых протяженных в Европе. Пешая прогулка тянется на полкилометра, однако длина разведанных тоннелей превышает 25 километров.
3: Дороги.
2: Постановления о штрафах за нарушение правил дорожного движения станут приходить в мессенджере Макс. Такие постановления сейчас направляют только заказными письмами или через сервисы Почты России. Правительство совместно с властями Москвы до конца года планирует подготовить необходимые нормативные акты, в том числе изменения в административный кодекс. По экспертным оценкам, около трети граждан узнают о штрафах с опозданием и тем самым теряют право на скидку при быстрой оплате. Что касается мессенджера Макс, он уже используется для уведомлений от госуслуг, в том числе извещения о штрафах ГИБДД. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша

0: выиграете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто был секретным гостем на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Новые технологии.
2: На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Для заполнения понадобятся паспортные данные, сведения о недвижимости и находящихся в собственности автомашинах. Второй супруг заполняет свою часть собственного аккаунта. Сервис находится в разделе «Обращение к нотариусу» и пока работает в тестовом режиме. Итоговый текст договора все равно подготовит нотариус. Он проверит документы, разъяснит последствия и проследит, чтобы условия не нарушали законов. Проект брачного договора на госуслугах – это лишь черновик, который поможет сэкономить время на приеме.
3: Россия.
2: В Крыму завершилась спасательная операция в Красной пещере. Четверо туристов, трое мужчин и женщина, оказались заблокированы из-за подъема воды после сильных ливней. Туристическая группа отправилась в спелеологическую экспедицию самостоятельно и перестала выходить на связь 28 сентября. В пещеру спустились две группы спасателей. Одна столкнулась с обвалом, вторая смогла найти пропавших людей в удовлетворительном состоянии. Их уже эвакуировали. Напомню, Красная пещера или Кизил-Каба – это крупнейшая пещерная система Крымского полуострова и одна из самых протяженных в Европе. Пешая прогулка тянется на полкилометра, однако длина разведанных тоннелей превышает 25 километров.
3: Дороги.
2: Постановления о штрафах за нарушение правил дорожного движения станут приходить в мессенджере Макс. Такие постановления сейчас направляют только заказными письмами или через сервисы Почты России. Правительство совместно с властями Москвы до конца года планирует подготовить необходимые нормативные акты, в том числе изменения в административный кодекс. По экспертным оценкам, около трети граждан узнают о штрафах с опозданием и тем самым теряют право на скидку при быстрой оплате. Что касается мессенджера Макс, он уже используется для уведомления от госуслуг, в том числе извещения о штрафах ГИБДД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума 9-го созыва сегодня проводит первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается так быстро, через 10 дней после выборов. В повестке дня избрание председателя Госдумы, его заместителей и глав комитетов. В этом созыве уже 1 октября заседание проведет Совет Думы, после чего депутаты начнут рассматривать законопроекты.
0: Россия.
1: В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за выходов медведей к населенным пунктам. С начала осени было зафиксировано порядка 50 таких случаев, это почти в 7 раз больше, чем годом ранее. Главам округов Забайкалья поручено контролировать вывоз мусора, пресекать бесконтрольный выпас скота и провести инструктажи в школах. Случаи массовых выходов медведей к людям в этом году фиксировали также в Бурятии, Иркутской области и на Чукотке. Одной из причин эксперты называют нехватку кормов в лесах.
0: Туризм.
1: Испания повысила визовый сбор для россиян на 1500 рублей. Теперь сбор составляет 8840 рублей. Дополнительно оплачиваются сервисные услуги визового центра чуть менее 1500. Причины повышения испанская сторона назвала изменение курса евро к рублю. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Испания выдала российским гражданам свыше 120 тысяч виз. Это третий результат после Италии и Франции.
0: Мир.
1: Дожди в японском Токио установили исторический рекорд. Они идут 34 дня подряд. Это самая длинная серия осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Японии. За сентябрь в центре Токио выпало свыше 620 миллиметров осадков, почти втрое больше нормы. Причиной продолжительных дождей синоптики называют малоподвижный осенний фронт и тайфуны. Дожди в Токио продолжаются. А минувшей ночью сильными осадками во Владивостоке подтопило ряд улиц.
0: Дороги.
1: Фирменный поезд «Россия» сообщение «Москва-Владивосток» отмечает 60-летие. Первый рейс состав совершил в 1966 году. Маршрут проходит через 20 регионов и тянется почти на 9300 километров. Это самый длинный в мире железнодорожный маршрут в границах одного государства. Дорога занимает чуть менее 7 суток. Это на сутки меньше, чем в 80-е годы. В честь юбилея поезда «Россия» на вокзале Владивостока проходят праздничные мероприятия. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасна красная лужа под машиной. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: диагностика по лужам, юбилей ГАЗ-М20 и ткацкая петля Тойоты. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что пятно под вашим автомобилем может рассказать об очень неприятных вещах? Нет? Ну, давайте попробуем. Начнем с самой опасной штуки. Течет тормозная жидкость. Цвет у нее от слегка желтого до коричневого, средней вязкости, имеет механический запах. Может, правда, иметь и красноватый оттенок и пахнуть спиртом, но дело не в этом. Если течет тормозуха, сразу только ремонт. Идем дальше. Маслянистые пятна красного оттенка. Тоже бейте тревогу. Такая жидкость вытекает исключительно из гидроусилителя руля. Если жидкость быстро испаряется и имеет характерный запах, то это топливо. Ну, а масло и его свойства описывать не нужно, думаю, поймете сразу. Жирноватая, почти прозрачная жидкость, которая к тому же плохо испаряется. Охлаждающая. В общем, потекло. Решайте проблему максимально быстро. Только в одном случае можно не волноваться, если под машиной вода. Это конденсат. Первый отечественный автомобиль с несущим кузовом появился 80 лет назад, в 1946-м. Это была легендарная победа ГАЗ-М20. В числе новинок можно упомянуть независимую переднюю подвеску и гидравлический привод тормозов. Да и вообще, дизайн имел совершенно новые формы, которые впоследствии использовали многие автозаводы мира для создания своих моделей. В общем, люди поработали действительно

0: на славу. История автомобильных брендов всегда интересна, но известны далеко не всем. К примеру, то, что BMW начинался с авиамоторных заводов, известно большинству любителей марки. А вот то, что Opel начинался со шляпных мастерских, знают далеко не все. Нечто подобное в истории есть и у Toyota. Основатель компании Сакеши Тойода родился в 1867 году. Работать начинал плотником, а потом занялся ткацким производством. За полвека трудового стажа Сакеши смог заработать достаточно, чтобы осуществить свою давнюю мечту – автомобилестроение. Это работа с нуля, поэтому все дела были переданы сыну Сакеши – Киеширо. Именно он и воплотил мечты отца. Кстати, в логотипе Toyota видны отголоски той давней истории. В нем зашифрована ткацкая петля, как дань уважения тому, с чего все начиналось. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Госпожа разлука, все мы с ней не встретимся. Вот какая штука, письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: плоти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Идеальная физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для Дорожного.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 3 октября в гостях

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Я слышал, на Невском новое преступление.
11: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Роскосмос завершил открытый набор в отряд космонавтов. Это уже пятая по счету акция. Впервые заявки принимали через портал госуслуг. Всего о желании полететь в космос заявили 12 тысяч человек. 350 из них уже прошли первичный отбор. Планируется отобрать от 4 до 6 кандидатов.
0: Мир.
1: Во Франции зафиксировали рекордное для страны превышение скорости. Водитель Porsche промчался по трассе А40 со скоростью 312 км в час. Радар сработал корректно, и местные жандармы задержали лихача на выезде с автотрассы. Водитель оказался швейцарцем, ему аннулировали права, машину изъяли и отправили на штрафстоянку. После поправки на погрешность прибора в протоколе зафиксировали итоговое превышение скорости на 170 км.
0: Хоккей.
1: За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Херрикейнс, за которую выступает русский хоккеист Петр Кочетков, первый матч проиграл во Флориде. А вот первым российским игроком, забившим гол в новом сезоне НХЛ, стал нападающий Эдмонтона Василий Подколзин. Он отличился двумя шайбами. Что касается легенд отечественного хоккея, выступающих в НХЛ, 21-й сезон начинает в Питтсбурге Евгений Малкин. У Александра Овечкина из Washington Capitals это 22-й сезон. С учетом плей-офф на его счету 1006 голов и до абсолютного рекорда Уэйна Грецки ему остается забросить 10 шайб.
0: Новые технологии.
1: В США власти и ряд IT-компаний подписали в Белом доме соглашение о добровольном контроле за разработкой искусственного интеллекта. Документ предусматривает 4 уровня внутреннего аудита и надзора, при этом обязательства юридической силы не имеют. Также президент США Дональд

0: Дональд Трамп подписал указ о переименовании ИИ в суперинтеллект. Дороги. Нейросети ловят должников на дорогах. Программно-аппаратный комплекс «Гарпун» через камеры сканирует транспортный поток, распознает номера автомашины, сверяет их с базами ГИБДД и судебных приставов. Комплекс автоматически вычисляет неплательщиков алиментов, штрафов и должников по ЖКХ. После этого искусственный интеллект подает сигнал ответственным сотрудникам, а те уже смогут начать взыскание долга. Сейчас система «Гарпун» работает в Республике Алтай. Далее ее планируют масштабировать на дороге в других регионах страны. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме.

0: Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Дорожное радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, врю.

До сходни не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуева.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В 15 регионах России власти заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен на бензин и дизель, сообщили в Федеральной антимонопольной службе, пишет РИА Новости. Механизм позволяет регионам договариваться с частными сетями о максимальных надбавках к оптовой стоимости топлива. Параллельно Минэнерго и ФАС планируют работать с малыми и средними НПЗ для увеличения поставок с независимыми АЗС. Меры принимают на фоне перебоев с поставками топлива. Ранее власти также ограничили экспорт и ввели дополнительные стимулы для импорта и увеличения производства.
0: Россия.
1: Тем временем Минпросвещение утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 2026-27 учебный год, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Соревнования включены по четырем направлениям: наука и образование, искусство и культура, физкультура и спорт, а также другие дисциплины. Школьникам доступны олимпиады и конкурсы по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности и киберспорту, а также по живописи и вокалу. Между тем, во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать и до 6 вечера 1 октября, сообщает прокуратура Приморья. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. И в целом в Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Городские службы на это время переведены в режим повышенной готовности.
0: Воздушные трассы.
1: 7 октября уральские авиалинии начнут выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. Билеты уже появились на сайте авиакомпании. После первого рейса самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям до 25 марта следующего года. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах семейства Airbus. В июле-августе этого года авиакомпания выполнила в Сухум и обратно 134 рейса и перевезла более 22 тысяч пассажиров. Сейчас уральские авиалинии также летают в Сухум из Москвы, Екатеринбурга и Самары. Из ряда городов Сибири и Дальнего Востока доступны перелеты с пересадками. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В 15 регионах России власти заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен на бензин и дизель, сообщили в Федеральной антимонопольной службе, пишет РИА Новости. Механизм позволяет регионам договариваться с частными сетями о максимальных надбавках к оптовой стоимости топлива. Параллельно Минэнерго и ФАС планируют работать с малыми и средними НПЗ для увеличения поставок с независимыми АЗС. Меры принимают на фоне перебоев с поставками топлива. Ранее власти также ограничили экспорт и ввели дополнительные стимулы для импорта и увеличения производства.
0: Россия.
1: Тем временем Минпросвещение утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 2026-2027 учебный год, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Соревнования включены по четырем направлениям: наука и образование, искусство и культура, физкультура и спорт, а также другие дисциплины. Школьникам доступны олимпиады и конкурсы по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности и киберспорту, а также по живописи и вокалу. Между тем, во Владивостоке ввели режим повышенной

0: Экстренной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать до 6 вечера 1 октября, сообщает прокуратура Приморья. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. И в целом в Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Городские службы на это время переведены в режим повышенной готовности.
1: Воздушные трассы.
0: С 7 октября уральские авиалинии начнут выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. Билеты уже появились на сайте авиакомпании. После первого рейса самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям до 25 марта следующего года. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах семейства Airbus. В июле-августе этого года авиакомпания выполнила в Сухум и обратно 134 рейса и перевезла более 22 тысяч пассажиров. Сейчас уральские авиалинии также летают в Сухум из Москвы, Екатеринбурга и Самары. Из ряда городов Сибири и Дальнего Востока доступны перелеты с пересадками. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Министр экономического развития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран G20 в США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Встреча пройдет в американском городе Милуоки 30 сентября и 1 октября. Планируется обсудить вопросы устойчивости цепочек поставок и развития мировой торговли.
0: Россия.
1: Между тем, 9 российских вузов в этом году набирали студентов по новой модели высшего образования, сообщает Миноборнауки. Всего в пилотном проекте участвуют 17 университетов. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали свыше 750 тысяч заявлений. Новая модель предполагает два уровня – базовое высшее образование и отдельную ступень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Пилот стартовал в 2023 году, а в этом году число участников расширили с 6 до 17 вузов. Полный переход на новую систему планируют завершить к 2030 году. Тем временем на госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора, пишет РИА Новости. Им могут воспользоваться и будущие супруги, и те, кто уже состоит в браке. Через портал можно заполнить проект договора и заранее зафиксировать условия имущественных отношений. После этого документ необходимо заверить у нотариуса. Брачный договор позволяет супругам заранее определить, кому будет принадлежать имущество, как распределяются доходы, расходы и долговые обязательства, а также что произойдет с собственностью в случае развода. При этом договор регулирует именно имущественные вопросы, личные отношения супругов или права и обязанности в отношении детей, в него включать нельзя.
0: Туризм.
1: Самыми востребованными зарубежными направлениями у россиян на Новый год станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Пик новогодних бронирований приходится на период с 28 декабря по 4 января. Также растет интерес к Танзании благодаря прямым рейсам на Занзибар.

0: Ранее сервис путешествий назвал популярными направлениями для осеннего отдыха в России Архыз, Красную Поляну, Кострому, Ростов-на-Дону и Вязьму. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой ретро-поезд довезет до демидовских мест на Урале, какой видят Россию отдохнувшие у нас иностранцы и чему посвящен новый музей в Касимове. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: слушаете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто был секретным гостем на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой ретро-поезд довезет до демидовских мест на Урале, какой видят Россию отдохнувшие у нас иностранцы и чему посвящен новый музей в Касимове.
3: Рельсы-шпалы.
2: Уральский экспресс мчится к демидовским местам. С середины сентября компания РЖД запустила ретро-поезд, который следует в Невьянск и Нижний Тагил, к двум крупным центрам горнодобывающей промышленности Урала. Путешественники посещают места, где начинала свое дело знаменитая впоследствии династия Демидовых. В Невьянске в программу экскурсии входят наклонная башня Демидовых, усадьба Подвинцева и мастер-класс в центре «Земская школа». В Нижнем Тагиле туристы поднимаются на Лисью гору, наносят визит в экоиндустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» и пробуют свои силы в традиционной тагильской росписи по металлу. Начать путешествие на ретро-поезде «Уральский экспресс» можно либо в Екатеринбурге, либо в Невьянске.
3: Едем дальше!
2: Всегда полезно узнать, каким тебя видят со стороны, а в масштабах страны такие сведения помогают развивать въездной туризм. И вот что думают про Россию отдохнувшие у нас иностранцы. Большинство из них ассоциируют нашу страну с историческими городами, архитектурой, природой и кухней. Это выяснило Центр стратегических разработок, опросив туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока, которые побывали у нас за последний год. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», символами России иностранцы считают Кремль, Красную площадь, Эрмитаж, Петергоф, Байкал и Ольхон. Туристы признались, что не испытывают проблем с платежами. Наши платежные сервисы оказались на высоте. А вот над чем еще стоит поработать, так это над преодолением языкового барьера. На это обратили внимание большинство туристов.
3: Это надо видеть.
2: Как только захочется вам наглядно познакомиться с тем, какую роль в жизни человека играют глина да фарфор, так сразу собирайтесь в Касимов. В историческом центре этого города Рязанской области недавно открыли музей «От глины до фарфора», экспозиция которого рассказывает о предметах быта, изготовленных из названных материалов. Расположили здесь все в хронологическом порядке от середины 18 до конца 20 века. Экспонаты музея – часть коллекции почетного гражданина Касимова Михаила Силкова и его сына Александра. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. В России появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также, по его словам, министерство впервые в стране сформирует положение о статусе учителя. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. В США искусственный интеллект переименовали в суперинтеллект. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Согласно документу, термин «суперинтеллект» гораздо более точно отражает перспективы, потенциалы и стремительно развивающиеся возможности этих технологий. Кроме того, американские техногиганты подписали с Трампом соглашение о контроле над искусственным интеллектом. Они берут на себя обязательство проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности новых технологий. В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первым из россиян шайбу забросил Василий Подкользин. Игрок Эдмонтон Ойлерс дважды отличился в матче против Ванкувер Кеннекс, однако его команда проиграла в овертайме со счетом 6-5. Добавлю, ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин, включен в состав Вашингтона на матч 3 октября, когда его команда сыграет в гостях против действующего победителя Кубка Стэнли «Каролины». Средний срок автокредита достиг рекордных 6 лет и закрепился на этом уровне. Вместе с тем растет и размер займа. Сейчас он составляет почти 1 600 000 рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одной из главных причин увеличения срока кредитов они называют быстрое подорожание автомобилей. Так, если в 2020 году машину можно было купить в среднем за 1,5 миллиона рублей, то сейчас она стоит порядка 3,5 миллионов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, что необычного хранится в гардеробе Дениса Клявера. Как Анна Семенович планирует отпраздновать свадьбу, а также узнаем, появляются ли в окружении Кирилла Туриченко новые друзья. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

радует химическими опытами своих детей, Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, студия Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Как правило, с годами настоящих друзей можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Кирилл Туриченко признался, близких друзей у него не так много, а вот зато приятелей и товарищей предостаточно. Причем со многими из них певец познакомился уже после 40 лет. По словам артиста, с возрастом человек лучше начинает понимать окружающий мир и разбираться в людях. Хотя, признается Кирилл, порой они оказываются совсем не теми, за кого себя выдают. При этом судьба, по его словам, сводит его с хорошими и близкими по духу людьми. «Меня вот судьба сводит с прекрасными людьми, с которыми у меня очень много общего. Какие-то общие увлечения, занятия. Наверное, это нас и сближает», – рассказал певец. Зачастую у артистов большой гардероб. Наряды для сцены, красных дорожек, различных мероприятий, конечно, повседневной жизни. Денис Клявер рассказал, что у него есть несколько костюмов на разные сезоны. А среди любимых вещей нашлась и довольно необычная. Серая кофта, которую жена певца с юмором называет «дедушкиной». Я ее купил лет 15 назад. Она какая-то серая, с пуговичками такими. Она мне так нравится, она такая уютная. Одеваю ее зимой, и мне не холодно, признался Денис Клявер.
0: Интервью.
2: Анна Семенович не так давно стала невестой. Однако свадьбу молодожены планируют сыграть только в следующем году. Сейчас у певицы плотный гастрольный график, а у жениха рабочие дела. При этом пара хочет не ограничиваться одним свадебным торжеством. Сначала они планируют отметить его в кругу родителей жениха из-за не очень хорошего самочувствия папы. А затем устроить еще одно торжество, возможно, в Сочи, поближе к морю. При этом Анна признается, пышную свадьбу на 150 человек она не хочет. Гораздо важнее, чтобы рядом были самые близкие. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

летят. Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 3 октября в гостях

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом.

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Salvisar.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов. С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей, сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем российская газета со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.

0: готовить. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно.

0: Платно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов. С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей. Сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем «Российская газета» со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши,

0: Реклама.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Дорожное радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Ронда» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с «Дорожным радио». Ваша Яна.

0: сам себя не приготовит. А вкусвилл приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. В России появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также, по его словам, министерство впервые в стране сформирует положение о статусе учителя. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. В США искусственный интеллект переименовали в суперинтеллект. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Согласно документу, термин «суперинтеллект» гораздо более точно отражает перспективы, потенциалы и стремительно развивающиеся возможности этих технологий. Кроме того, американские техногиганты подписали с Трампом соглашение о контроле над искусственным интеллектом. Они берут на себя обязательство проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности новых технологий. Средний срок автокредита достиг рекордных 6 лет и закрепился на этом уровне. Вместе с тем растет и размер займа. Сейчас он составляет почти 1 600 000 рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одной из главных причин увеличения срока кредитов они называют быстрое подорожание автомобилей. Так, если в 2020 году машину можно было купить в среднем за 1,5 миллиона рублей, то сейчас она стоит порядка 3,5 миллионов.

0: тобой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. В России появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также, по его словам, министерство впервые в стране сформирует положение о статусе учителя. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует

обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. В США искусственный интеллект переименовали в суперинтеллект. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Согласно документу, термин суперинтеллект гораздо более точно отражает перспективы, потенциалы и стремительно развивающиеся возможности этих технологий. Кроме того, американские техногиганты подписали с Трампом соглашение о контроле над искусственным интеллектом. Они берут на себя обязательство проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности новых технологий. Средний срок автокредита достиг рекордных 6 лет и закрепился на этом уровне. Вместе с тем растет и размер займа. Сейчас он составляет почти 1 600 000 рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одной из главных причин увеличения срока кредитов они называют быстрое подорожание автомобилей. Так, если в 2020 году машину можно было купить в среднем за 1,5 миллиона рублей, то сейчас она стоит порядка 3,5 миллионов.

0: заготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимано-Про».
2: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.
16: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В сфере платформенной занятости вводится лимит на работу с одним заказчиком. С 1 октября самозанятый не сможет работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Об этом напоминает Федерация независимых профсоюзов, уточняя, что речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика.

0: через платформу. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов. Транспорт. С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей. Сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем российская газета со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, в петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Music. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто был секретным гостем на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» в 2025 году?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, одним из ключевых законов первой осенней сессии Госдумы является федеральный бюджет на следующие 3 года. Президент подчеркнул, что социальные обязательства перед россиянами будут выполнены в полном объеме, а бюджет должен предусматривать достаточно средств на поддержку семей с детьми. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлен до конца октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Добавлю, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание стабильности рынка. В сфере платформенной занятости вводится лимит на работу с одним заказчиком. С 1 октября самозанятый не сможет работать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Об этом напоминает Федерация независимых профсоюзов, уточняя, что речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика через платформу. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ребенка, который не прошел в профильный 10 класс, словно выталкивают из родной школы. Миронов предложил законодательно зафиксировать обязанность принимать в 10 класс всех выпускников 9 классов, независимо от результатов вступительных экзаменов.
2: Транспорт.
1: С начала года автомобили с пробегом подорожали на 8%. В январе подержанная легковушка в среднем стоила 1 340 000 рублей. Сейчас показатель составляет порядка 1 450 000. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Тем временем российская газета со ссылкой на участников рынка пишет, что в сегменте машин с пробегом стремительно растет популярность китайских авто. К началу сентября их доля составляла уже порядка 20%.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Я слышал, на Невском новое преступление.
14: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения исторических регионов с Россией. Выступая на заседании Госдумы, президент напомнил, что 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. По словам Путина, день воссоединения стал воплощением стремления народа к восстановлению исторического единства. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает Минздрав, отмечая, что препарат, который получил название «Аллергарда», также предназначен для профилактики сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В министерстве также подчеркнули, что вакцина производится в России.

и по полному циклу. Согласно данным медико-биологического агентства, Аллергарда снижает проявление аллергии на пыльцу березы в 7 раз. Перед следующим сезоном цветения курс терапии смогут пройти десятки тысяч пациентов. Жители городов и сел сами смогут влиять на границы бестабачных зон вокруг школ. Как пишет ТАСС, это следует из новых правил, которые вступают в силу с 1 октября. Отмечается, что раньше запрет на продажу табачной продукции действовал в радиусе менее 100 метров от образовательных учреждений. Новые правила не устанавливают единого расстояния. Теперь конкретные границы будут определяться на местах властями с учетом результатов общественных обсуждений. Китай установил новый рекорд по экспорту автомобилей. В августе страна поставила на зарубежные рынки более 2 миллионов новых машин. Это на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что ключевым рынком сбыта для Китая по-прежнему является Азия. Однако по темпам роста лидирует Европа, и китайские производители продолжают активно завоевывать рынок региона, несмотря на торговые ограничения. При этом, по словам экспертов, одной из причин быстрого роста зарубежных поставок стало снижение спроса на машины внутри Китая.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения исторических регионов с Россией. Выступая на заседании Госдумы, президент напомнил, что 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. По словам Путина, день воссоединения стал воплощением стремления народа к восстановлению исторического единства. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает Минздрав, отмечая, что препарат, который получил название «Аллергарда», также предназначен для профилактики сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В министерстве также подчеркнули, что вакцина производится в России по полному циклу. Согласно данным медико-биологического агентства, «Аллергарда» снижает проявление аллергии на пыльцу березы в 7 раз. Перед следующим сезоном цветения курс терапии смогут пройти десятки тысяч пациентов. Жители городов и сел сами смогут влиять на границы бестабачных зон вокруг школ. Как пишет ТАСС, это следует из новых правил, которые вступают в силу с 1 октября. Отмечается, что раньше запрет на продажу табачной продукции действовал в радиусе менее 100 метров от образовательных учреждений. Новые правила не устанавливают единого расстояния. Теперь конкретные границы будут определяться на местах властями с учетом результатов общественных обсуждений. Китай установил новый рекорд по экспорту автомобилей. В августе страна поставила на зарубежные рынки более 2 миллионов новых машин. Это на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что ключевым рынком сбыта для Китая по-прежнему является Азия, однако по темпам роста лидирует Европа, и китайские производители продолжают активно завоевывать рынок региона, несмотря на торговые ограничения. При этом, по словам экспертов, одной из причин быстрого роста зарубежных поставок стало снижение спроса на машины внутри Китая.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк.

0: выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с Днем Ангела мою дорогую сестру, московскую любовь. Ангелу золотой венец, а любови доброе здоровье. Сестра Татьяна, спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения нашего папу и дедушку. У него сегодня юбилей 80 лет. И пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба. Алексей Николаевич, поздравляю вас от всей семьи Кравченко. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет моему другу Николаю Школину. Хочу заказать песню «Ленинград». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего родного, дорогого внучка с днем рождения. Маленький мой, с праздником тебя. Желаю тебе счастья, здоровья, любви. И чтобы у тебя все в жизни было хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Передаю огромный привет Ирине Громаковой и прошу вас поставить для нее замечательную композицию в исполнении Арсения Бородина «Самая любимая». Большое спасибо, Дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с праздником веры, надежды, любви свою семью, своих детей, маму. Пусть глаза светятся от счастья, а в сердце живет вера и любовь. Пусть все наши желания и мечты сбываются. Поставьте, пожалуйста, песню Олега Газманова «Просто жить». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить всех своих подруг с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. И хочу всем пожелать, пусть вера никогда не гаснет, надежда дарит жизнь, любовь всегда согревает ваше сердце своим теплом, а София бережет от невзгод. Люблю вас всех. В качестве подарка поставьте, пожалуйста, песню «Шаман» и «Моя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поставьте сегодня песню «Лебединой верность» для моей подруги. Пожелайте ей счастья, здоровья, радости, оптимизма и никогда не унывать. С любовью, землячка, подруга. Спасибо, Дорожное радио, что вы есть.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою любимую внучку. Исполнить ей песню «Одни летят». Дорогая внученька, я желаю тебе здоровья, счастья, всего хорошего.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, редакция Дорожного радио. Хотелось бы мне поздравить мою жену, Минялину Любовь Ивановну, с днем рождения, которой исполнилось 76 лет. И мой ангел подарил мне 57 лет совместной жизни. Родила мне двоих детей, Сережу и

которая стала бабушкой Ромочки, Ани и Машеньки, и прабабушкой Вареньки и Сашеньки. Вот такая моя Любочка. С уважением к вам, семья Менялиных. Внучок Ромочка, правнучка Варенька и правнучек Сашенька. Мы все тебя, моя родная, любим. Желаем тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни. Твой муж Валера.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу от всей души поздравить мою замечательную подругу Тимофееву Ирину Николаевну с днем ее рождения и пожелать ей всего самого хорошего. От всей души, без многословия, желаю счастья и здоровья, жить без старости, работать без усталости. Желаем вам всех благ земных. Мы знаем, ты достойна их. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет любимому папе, портному Алексею Николаевичу, от его любимых девочек и от мопса Байтика. Мы его очень любим и ждем. Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.
2: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа. Ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос.

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Очень благодарна вам, что вы нам позволяете посылать приветы друг другу и доставлять друг другу радость и радоваться самим. Я очень хочу поздравить сегодня своего родного человечка с Днем Ангела, пожелать ей здоровья, радости в жизни, исполнения всех желаний. И будьте добры, поставьте ей песню Эдуарда Хиля. Буду вам очень благодарна. Всего доброго.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про.

Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить Днём Ангела, свою тетю, тетю Веру, Надежду, племянницу Софью. Счастья, здоровья, благополучия. Все, спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: диагностика по лужам, юбилей ГАЗ-М20 и ткацкая петля Тойоты. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что пятно под вашим автомобилем может рассказать об очень неприятных вещах? Нет? Ну, давайте попробуем. Начнем с самой опасной штуки. Течет тормозная жидкость. Цвет у нее от слегка желтого до коричневого. Средней вязкости, имеет механический запах. Может, правда, иметь и красноватый оттенок и пахнуть спиртом, но дело не в этом. Если течет тормозуха, сразу только ремонт. Идем дальше. Маслянистые пятна красного оттенка. Тоже бейте тревогу. Такая жидкость вытекает исключительно из гидроусилителя руля. Если жидкость быстро испаряется и имеет характерный запах, то это топливо. Ну, а масло и его свойства описывать не нужно, думаю, поймете сразу. Жирноватая, почти прозрачная жидкость, которая к тому же плохо испаряется. Охлаждающая. В общем, потекло. Решайте проблему максимально быстро. Только в одном случае можно не волноваться, если под машиной вода. Это конденсат. Первый отечественный автомобиль с несущим кузовом появился 80 лет назад, в 1946-м. Это была легендарная победа ГАЗ-М20. В числе новинок можно упомянуть независимую переднюю подвеску и гидравлический привод тормозов. Да и вообще, дизайн имел совершенно новые формы, которые впоследствии использовали многие автозаводы мира для создания своих моделей. В общем, люди поработали действительно на славу. История автомобильных брендов всегда интересна, но известны далеко не всем. К примеру, то, что BMW начинался с авиамоторных заводов, известно большинству любителей марки. А вот то, что Opel начинался со шляпных мастерских, знают далеко не все. Нечто подобное в истории есть и у Тойоты. Основатель компании Сакеши Тойода родился в 1867 году. Работать начинал плотником, а потом занялся ткацким производством. За полвека трудового стажа Сакеши смог заработать достаточно, чтобы осуществить свою давнюю мечту – автомобилестроение. Это работа с нуля, поэтому все дела были переданы сыну Сакеши – Киеширо. Именно он и воплотил мечты отца. Кстати, в логотипе Тойоты видны отголоски той давней

0: истории. В нем зашифрована ткацкая петля, как дань уважения тому, с чего все начиналось. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио.

успеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобилей артиста, конечно, вырос,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов. Президент назвал дальнейшее укрепление суверенитета страны общей задачей, для решения которой необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. По словам главы государства, механизмы достижения основных целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации напрямую зависит от того, как идет работа в регионах. Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Человеку для прохождения диспансеризации положен оплачиваемый выходной. По общему правилу, это один рабочий день раз в 3 года, после 40 лет один день ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам положены 2 рабочих дня в год. При этом дату нужно заранее согласовывать с работодателем. Об этом напомнила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она также отметила, что для россиян в возрасте от 18 до 49 лет положена диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. В России со следующего года появится единое школьное телевидение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, проект, который запустят в 15 пилотных регионах, станет частью системы воспитательной работы. В рамках школьного эфира планируется транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны ученикам и полезны для образовательного процесса. Их будут показывать после уроков на переменах. Министр также отметил, что в школах уже функционирует комплексная система воспитательной работы, развитие которой продолжится за счет новых форматов взаимодействия с детьми. Следственный комитет предлагает ввести водительские права на управление электросамокатами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил представитель комитета на совещании в Совете Федерации. Также отмечается, что Следственный комитет выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет и предлагает запретить езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

миллиардеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком.

Эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. В США искусственный интеллект переименовали в суперинтеллект. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Согласно документу, термин суперинтеллект гораздо более точно отражает перспективы, потенциалы и стремительно развивающиеся возможности этих технологий. Кроме того, американские техногиганты подписали с Трампом соглашение о контроле над искусственным интеллектом. Они берут на себя обязательство проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности новых технологий. В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первым из россиян шайбу забросил Василий Подкользин. Игрок Эдмонтон Ойлерс дважды отличился в матче против Ванкувер Кеннекс, однако его команда проиграла в овертайме со счетом 6-5. Добавлю, ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин, включен в состав Вашингтона на матч 3 октября, когда его команда сыграет в гостях против действующего победителя Кубка Стэнли «Каролины». Средний срок автокредита достиг рекордных 6 лет и закрепился на этом уровне. Вместе с тем растет и размер займа. Сейчас он составляет почти 1 600 000 рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одной из главных причин увеличения срока кредитов они называют быстрое подорожание автомобилей. Так, если в 2020 году машину можно было купить в среднем за 1,5 миллиона рублей, то сейчас она стоит порядка 3,5 миллионов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Депутаты Госдумы 9-го созыва на своем первом пленарном заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Таким образом, он стал первым спикером, который занимает этот пост более двух сроков подряд. Сам Володин сообщил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата. В ходе первого заседания депутаты утвердили создание 34 комитетов и 4 комиссий. Впервые в Думе появится комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. В России появится удостоверение учителя. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также, по его словам, министерство впервые в стране сформирует положение о статусе учителя. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, гарантирует обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. В США искусственный интеллект переименовали в суперинтеллект. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Согласно документу, термин «суперинтеллект» гораздо более точно отражает перспективы, потенциалы и стремительно развивающиеся возможности этих технологий. Кроме того, американские техногиганты подписали с Трампом соглашение о контроле над искусственным интеллектом. Они берут на себя обязательство проводить мероприятия, направленные на повышение безопасности новых технологий. В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первым из россиян шайбу забросил Василий Подкользин. Игрок Эдмонтон Ойлерс дважды отличился в матче против Ванкувер Кеннекс, однако его команда проиграла в овертайме со счетом 6-5. Добавлю, ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин, включен в состав Вашингтона на матч 3 октября, когда его команда сыграет в гостях против действующего победителя Кубка Стэнли «Каролины». Средний срок автокредита достиг рекордных 6 лет и закрепился на этом уровне. Вместе с тем растет и размер займа. Сейчас он составляет почти 1 600 000 рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одной из главных причин увеличения срока кредитов они называют быстрое подорожание автомобилей. Так, если в 2020 году машину можно было купить в среднем за 1,5 миллиона рублей, то сейчас она стоит порядка 3,5 миллионов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: диагностика по лужам, юбилей ГАЗ-М20 и ткацкая петля Тойоты. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что пятно под вашим автомобилем может рассказать об очень неприятных вещах? Нет? Ну, давайте попробуем. Начнем с самой опасной штуки. Течет тормозная жидкость. Цвет у нее от слегка желтого до коричневого. Средней вязкости, имеет механический запах. Может, правда, иметь и красноватый оттенок и пахнуть спиртом, но дело не в этом. Если течет тормозуха, сразу только ремонт. Идем дальше. Маслянистые пятна красного оттенка. Тоже бейте тревогу. Такая жидкость вытекает исключительно из гидроусилителя руля. Если жидкость быстро испаряется и имеет характерный запах, то это топливо. Ну, а масло и его свойства описывать не нужно, думаю, поймете сразу. Жирноватая, почти прозрачная жидкость, которая к тому же плохо испаряется. Охлаждающая. В общем, потекло. Решайте проблему максимально быстро. Только в одном случае можно не волноваться, если под машиной вода. Это конденсат. Первый отечественный автомобиль с несущим кузовом появился 80 лет назад, в 1946-м. Это была легендарная победа ГАЗ-М20. В числе новинок можно упомянуть независимую переднюю подвеску и гидравлический привод тормозов. Да и вообще, дизайн имел совершенно новые формы, которые впоследствии использовали многие автозаводы мира для создания своих моделей. В общем, люди поработали действительно на славу. История автомобильных брендов всегда интересна, но известны далеко не всем. К примеру, то, что BMW начинался с авиамоторных заводов, известно большинству любителей марки. А вот то, что Opel начинался со шляпных мастерских, знают далеко не все. Нечто подобное в истории есть и у Тойоты. Основатель компании Сакеши Тойода родился в 1867 году. Работать начинал плотником, а потом занялся ткацким производством. За полвека трудового стажа Сакеши смог заработать достаточно, чтобы осуществить свою давнюю мечту – автомобилестроение. Это работа с нуля, поэтому все дела были переданы сыну Сакеши – Киеширо. Именно он и воплотил мечты отца. Кстати, в логотипе Тойоты видны отголоски той давней истории. В нем зашифрована ткацкая петля, как дань уважения тому, с чего все начиналось. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения исторических регионов с Россией. Выступая на заседании Госдумы, президент напомнил, что 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. По словам Путина, День воссоединения стал воплощением стремления народа к восстановлению исторического единства. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщает Минздрав, отмечая, что препарат, который получил название «Аллергарда», также предназначен для профилактики сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. В министерстве также подчеркнули, что вакцина производится в России по полному циклу. Согласно данным медико-биологического агентства, «Аллергарда» снижает проявление аллергии на пыльцу березы в 7 раз. Перед следующим сезоном цветения курс терапии смогут пройти десятки тысяч пациентов. Жители городов и сел сами смогут влиять на границы бестабачных зон вокруг школ. Как пишет ТАСС, это следует из новых правил, которые вступают в силу с 1 октября. Отмечается, что раньше запрет на продажу табачной продукции действовал в радиусе менее 100 метров от образовательных учреждений. Новые правила не устанавливают единого расстояния. Теперь конкретные границы будут определяться на местах властями с учетом результатов общественных обсуждений.